Потом беспой к шаритам, а вой с позоем на плит. И мах войдом, соль дамит.